αλυπνούν το παιδί. Он, а Иван уж четыре, слави красную блатнида. То подлаздейший звуку, садись в плескачки.